Думаете, что это стрекочет кузнечик? Это песня камышовки. Птица очень осторожна, и увидеть ее нелегко. Зовут ее речным сверчком.

0: Это поет серая Славка.
1: Слышите, какая у нее торопливая и щебечущая песенка. Птичка поет ее на лету. Когда трепещат крылышками, она поднимается в воздух. С окончанием пели опять скрывается в кустах.

Avoid listening evil. Все ее дальние родственники живут в тропиках и очень нарядно окрашены. Наша Иволга не уступает им. Ярко-желтая с черным окраска самца очень красива. Но увидеть Иволгу трудно. Она искусно прячется вверху.

время слышны кукушки. Иногда их можно услышать даже ночью. Это кукуют самцы. А вот ответная трель самки.